0: Радио «Мегаполис».
1: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: В Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 7 часов 2 минуты. За окном сейчас плюс 18 градусов. Днем до 26-28, местами кратковременный дождь. Новости на Радио «Мегаполис». Зара Апахметов.
3: Здравствуйте. В России разрабатывает новую пенсионную программу с государственной поддержкой, сообщает «Известия». Ее фундамент – корпоративные пенсии и взносы работодателей. Как ожидается при трудоустройстве, россиян автоматически подключат к системе накопления, однако они смогут отказаться от участия. Государственного софинансирования в новом механизме не будет, однако власти обсуждают дополнительные налоговые стимулы, которые должны мотивировать бизнес участвовать в формировании будущих пенсий работников. Инициативу планируют направить в профильные ведомства предстоящей осенью. В Госдуме доработали законопроект о жилищных вкладах. Такой механизм хотят запустить с 1 января следующего года. Россияне смогут открывать специальные вклады, чтобы накопить на покупку квартиры, строительство дома или участие в долевом строительстве. Деньги также можно будет направить на первый взнос по ипотеке или погашение уже оформленного жилищного кредита. Средства на таких вкладах будут застрахованы. Максимальный размер возмещения составит 10 миллионов рублей. Продавцы ювелирных изделий будут обязаны сообщать покупателям о происхождении камней. Новые правила вступят в силу с 1 сентября, сообщается на сайте Минфина. В частности, бриллиантами можно будет называть только природные алмазы. Это должно помочь покупателям понимать, какой именно камень используется в украшении, и отличать натуральные изделия от искусственных. Специалисты также советуют внимательно относиться к слишком большим скидкам. Если украшения продают заметно дешевле стоимости золота или серебра, это может быть поводом насторожиться. До конца июня в Куйбышевском и Красноглинском районах Самары запустят две новые осенизаторские станции, построенные в рамках инвестиционной программы РКС «Самара». Как сообщили в городской администрации, модульная автоматизированная станция для приема жидких бытовых отходов, расположенная в границах улиц Нефтяников 40 лет Пионерии и Калининградской, будет обслуживать Куйбышевский, Самарский, Ленинский, Железнодорожный и Октябрьский районы. Модуль в Красноглинском районе рассчитан на прием ЖБО из оставшихся 4 районов города. Каждая станция сможет принимать до 100 кубометров стока в час и до 1000 кубометров в сутки. Одновременно на площадке смогут заезжать две осенизаторские машины. Главной причиной стресса на рабочем месте в этом году россияне назвали общее ощущение нестабильности и непредсказуемости. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на исследование рекрутеров. В топ-5 причин для стресса также попали отношения с руководством, атмосфера в команде, объем работы и сроки выполнения задач. Справляться с психологическими сложностями россиянам помогают сон, разговоры с родными и друзьями, спорт, еда и вредные привычки вроде курения. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 90 копеек, евро 82 рубля 97 копеек. Зара Апахметов, служба информации.
2: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается. Местами кратковременный дождь возможен. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре 18 градусов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис». В Самаре 7 часов 12 минут. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро понедельника. На календаре 15 июня. За окном сейчас плюс 18 градусов. Днем будет жарко, обещают до 26-28. Во второй половине дня, ближе к вечеру, обещают нам местами кратковременный дождь. Что предсказали астрологи на эту неделю, послушаем минут через 5 на 103.6 FM. А сейчас информация о дорожной обстановке в Самаре. По данным Яндекс.Карт, движение в городе загружено к этой минуте на 2 балла. Дороги почти свободны. Есть затруднения на Московском шоссе от Яблоневой улицы до поста ГИБДД и на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: 7.17, Самара, радио Мегаполис, золотые хиты. С помощью чего птицы ориентируются на местности без навигаторов? Узнаем на 103.6 FM. Минут через 5, а сейчас на радио Мегаполис Анна Романова и гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, это неделя выхода из тени. Вы можете получить давно ожидаемые деньги или признание. А вот в дороге или командировках возможны сложности. Тельцы, неделя вернет вам уверенность в принятых решениях. Более того, вы увидите, что нужно делать дальше. Любая цель станет достижимой. Близнецы, время заботы о себе и своем доме. Могут возрасти расходы, но при рачительном разумном подходе денег хватит на все. Раки, возможны перемены в отношениях или неожиданный отъезд кого-то из важных для вас людей. Будьте готовы к большому количеству мелких дел. Львы, время осторожности и скрытого движения. Не выдавайте свои козыри и не разбрасывайтесь деньгами. Все, что должно проясниться, выяснится к выходным. Девы, достижения и впечатляющие результаты будут стоить вам многих сил и времени. Желательно запланировать восстановительные процедуры или отдых. Весы. Неделя дипломатии, если не сказать, выжидания в засаде. Возможны споры и сопротивления, против которых помогут только терпение и гибкость. Скорпионы. Время силы воли и настойчивости. Не стоит полагаться на чутье, доверяйте только фактам. Возможны эмоциональные качели из-за сомнений. Стрельцы. Время заботы о себе, вложение в свое здоровье и моральное самочувствие окупится сполна. А вот о вознаграждении думать рановато. Козероги. Время экономии сил и средств. Возможно, придется пересмотреть планы на ближайшее будущее. Семейные обязательства могут напрягать. Водолеи. Неделя, когда все может пойти не так. Сосредоточьтесь на долгосрочных планах. Ближайшие мелкие дела будут сделаны сами собой. Рыбы. Возможно, придется экономить. Это неделя непопулярных решений и осторожного планирования.
4: Самара. 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, Самаре 7.23, на улице плюс 18, на 103.6 FM, Катя Григорьева.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Как же птицы ориентируются без навигаторов? Ученые искали скрытые рецепторы и в глазах, и в клюве, но разгадка оказалась в печени. Немецкие физики и орнитологи доказали, что голуби находят дорогу домой благодаря клеткам печени, макрофагам. Они утилизируют старые эритроциты и накапливают железо, приобретая свойства магнита. Все органы птиц изучили с помощью магнитометрии. Именно печень показала самый сильный магнитный отклик. Ученые обнаружили, что макрофаги расположены вплотную к нервным волокнам. Это позволяет передавать информацию о магнитном поле Земли напрямую в мозг. В ходе экспериментов птицы с заблокированными клетками печени теряли ориентацию, а в пасмурную погоду – практически полностью. По мнению авторов работы, аналогичный механизм навигации может работать и у других видов животных.

0: Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: утро с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь возможен. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду. Температура днем 26-28 градусов. Сейчас в Самаре +19.
1: Самара 103,6 FM.

0: 7.41 в Самаре на радио Мегаполис «Золотые хиты» вашей компании Дмитрий Рожков. Приятнейшего утра вам желаю. На календаре понедельник, 15 июня. Почему японские пилоты в годы Второй мировой назвали себя «камикадзе»? Катя Григорьева расскажет минут через пять на 103.6 FM.
1: Реклама. Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
2: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что сейчас на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, самые крупные скопления транспорта наблюдаются на Московском шоссе от Меги до Яблоневой улицы, от Ташкентской до Георгия Димитровой, от 22-го проезда до Авроры. Еще на Зубчининском шоссе от Магистральной до Воеводина.
3: Радио «Мегаполис». Самара, 103.

0: На радио «Мегаполис» всегда хорошая музыка. В Самаре 7 часов 46 минут. Сейчас с нами Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 июня – Всемирный день ветра. Цель праздника – привлечь внимание к потенциалу ветроэнергетики. Установки ВЭУ работают почти в 80 странах, а основные лидеры по их использованию – Китай, США, Германия и Испания. Как известно, ветер возникает из-за неравномерного нагрева Земли Солнцем. На экваторе лучи падают почти отвесно и прогревают поверхность сильнее, чем у полюсов. Возникают перепады давления, а воздушный поток всегда направлен от зоны высокого давления к зоне низкого. Интересно, что ветер могут создавать грибы. Они размножаются спорами и в условиях безветрия, например, грибы-вешенки выделяют водяной пар. Он за счет охлаждения воздуха создает небольшие конвекционные потоки, и те разносят грибные споры. Японские камикадзе обязаны названием ветру. В 13 веке монгольский хан Хубулай дважды пытался завоевать Японию с моря, но каждый раз мощные тайфуны уничтожали флот. И японцы называли их камикадзе, то есть божественный ветер. Во Вторую мировую войну название взяли себе японские пилоты.
4: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

Смотри, 7 часов 59 минут на радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на радио Мегаполис музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 8 часов 2 минуты, плюс 19 за окном, днем ожидается до 26-28, местами кратковременный дождь возможен. На Радио Мегаполис новости, Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Правительство дополнительно направит регионам почти 5 миллиардов рублей на обеспечение детей, подростков и беременных женщин с сахарным диабетом первого типа. В частности, речь идет о системах непрерывного мониторинга уровня глюкозы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Благодаря федеральному финансированию все нуждающиеся дети и беременные женщины смогут бесплатно получить современные портативные системы мониторинга. На вторичном рынке недвижимости в России сохраняется парадоксальная ситуация. Высокий спрос сдерживается дорогой ипотекой, а многие собственники не снижают цены до реальных рыночных уровней. Об этом газете «РУ» сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Он отметил, что справедливая цена на жилье должна соответствовать как характеристикам квартир, так и уровню доходов граждан. Средняя стоимость квадратного метра сейчас превышает 120 тысяч рублей, что делает жилье недоступным для многих семей. Аксененко также подчеркнул важность доступности вторичного жилья, которое часто располагается в районах с развитой инфраструктурой. Участники единого госэкзамена могут узнать свои результаты в личном кабинете на портале госуслуги. В перспективе там также будут доступны сканы экзаменационных работ. Это позволит проверить оценку ответов и при необходимости подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами. Об этом рассказали в Рособорнадзоре, передает ТАСС. Результаты игр, размещенные на госуслугах, можно использовать для подачи заявления в ВУЗ через суперсервис поступления в ВУЗ онлайн. В Рособорнадзоре отметили, что ведомство активно внедряет цифровые сервисы, связанные с различными жизненными ситуациями, в том числе со сдачей ЕГЭ. Самарская область присоединилась к федеральному проекту «Императорский маршрут». Соответствующее соглашение подписали губернатор региона Вячеслав Федорищев и фонд «Елизаветинско-Сергеевское просветительское общество». В маршрут войдут места, связанные с памятью императорской семьи, а также пребывание, посещение, путешествия и паломничество их представителей. Проект не только про туризм, это про сохранение памяти о тех замечательных фундаментальных традициях, которые были при Романовых, а сейчас стали нашей культурой, написал глава региона в мессенджере «Макс». Франция впервые с 2015 года вернулась в пятерку основных поставщиков вина в Россию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на статистические данные различных стран. В первом квартале этого года российские компании импортировали больше всего вина из Италии, Грузии, Латвии, Польши и Франции. Уточняется, что за январь-март этого года Россия импортировала из Италии вина на 53 миллиона долларов, что на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 90 копеек, евро 82 рубля 97 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Мегаполис о погоде. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается, местами кратковременный дождь, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду, температура днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Там, где музыка прежде всего, радио «Мегаполис» 103.6 FM, 8 часов 11 минут в Самаре, вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, отличного вам утра желаю, на календаре понедельник, 15 июня. За окном сейчас плюс 20, днем ожидается до плюс 26-28, местами может пройти кратковременный дождь. Как много людей в мире сегодня используют нейросети для психологической поддержки, выясним на 103.6 FM предстоящие 10 минут.
1: Реклама. Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
0: На радио «Мегаполис» дорожная сводка. По данным Яндекс.Карт, к настоящему моменту движение в Самаре загружено на 4 балла. Сильнее всего на Московском шоссе 22-го просъезда до Авроры и от Ташкентской до Георгия Димитрова, на Новосадовой, от Советской Армии до Глазной больницы, на Антонова-Овсеенко от Карбышева до Авроры.
3: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 8 часов 20 минут. Прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Две трети людей в мире используют искусственный интеллект для психологической поддержки. Это показало международное исследование компаний AXA и Ipsos. В Европе, Азии и Америке чат-боты для многих стали круглосуточными друзьями, а чаще всего к ним обращаются в Китае, Турции и на Филиппинах. Делается это из-за нехватки времени, денег или из-за недоверия к специалистам. Главной причиной ухудшения психического состояния эксперты называют зависимость от технологий. Вне работы люди проводят у экранов более 5 часов в день. Это разрушает сон, снижает концентрацию и усиливает чувство одиночества. Особенно уязвимы молодые люди до 24 лет. Еще один важный вывод исследования – половина пользователей недовольны качеством советов от нейросетей. Эксперты предупреждают, цифровой инструмент может временно поддержать в моменты одиночества, но для решения реальных проблем по-прежнему необходим человек.
4: Реклама. Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
5: Ну, рассказывай, где и как.
4: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
5: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
6: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
7: Дом у «Космопорта 2». Сдам! А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом, только готовые квартиры, только для вас. 207-5757.
8: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
9: Телефон рекламной службы 207-2127.
10: Радио

0: Прогноз погоды на радио Мегаполис. В Самаре сегодня переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура днем 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 20.
1: Самара 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: 8.41 в Самаре, радио «Мегаполис», музыка, которую мы любим, в вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую, отличного вам утра понедельника, на календаре 15 июня. Кто из мировых суперзвезд футбола сегодня празднует свой день рождения, Катя Григорьева расскажет нам в ближайшие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрый

0: 8-3-7-3-20-10. Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ Паркхаус. Без возрастных ограничений.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Посмотрим, какая сейчас обстановка на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, на 5 баллов они загружены. Движение плотное. Крупнее всего пробки на Московском шоссе от Жигулевской до Потапова. И от Меги до Яблоневой улицы. Также на Новосадовой, от Советской армии до Глазной больницы. И на Южном шоссе от поселка Ицкий до Уральской улицы.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 8.46, Катя Григорьева с нами на радио Мегаполис.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 июня 1992 в египетской деревушке родился футболист по прозвищу «Фараон», быстрый левша, нападающий национальной сборной и английского клуба «Ливерпуль» Мохамед Салах. Или среди фанатов просто «Мо». От столицы Египта Каира до его родной деревни около 130 километров, но в детстве он ездил на тренировки с пересадками на 5 автобусах. Подростком Мохамед играл на месте левого защитника в местном клубе «Эль Мавкалун». Однажды его команда выиграла 4-0, а он заплакал, потому что не забил ни одного мяча. И тренер перевел Салаха в атаку. Уже в 19 лет он играл в премьер-лиге страны, а потом за сборную, и его приметили скауты швейцарского клуба «Базель». Увидели потрясающую технику работы с мячом и взрывную скорость забегов. Став богатым и знаменитым, Салах построил в родной деревне крытое футбольное поле, открыл новую школу и молодежный центр. Бедным молодоженам выделяет деньги на свадьбы, а на его собственные гуляла вся родная деревня. У футболиста растет дочь, он скромный, набожный и говорит: «У меня нет татуировок, я не поменяю прическу и не умею танцевать. Все, что мне нужно – играть в футбол».
4: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем настроении

0: Самаре 8 часов 57 минут. На радио Мегаполис далее свежие новости и прогноз погоды. Через минут примерно музыка, понятная без слов. На 103.6 FM.
1: Реклама. Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево». 82,5% жирности. Всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: утро с окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 9 часов 1 минута. На улице сейчас плюс 21 градус, днем плюс 26-28. Местами возможен кратковременный дождь. На радио Мегаполис новости. Зараб Ахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин подписал закон, который разрешает работникам Центробанка, Сбербанка, организации специальной почтовой связи и инкассаторам самостоятельно сбивать беспилотники. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В пояснительной записке отмечается, что такие меры обусловлены необходимостью защиты объектов Центробанка, в том числе находящихся на территории новых регионов России, на фоне увеличения числа диверсионных и террористических атак с применением БПЛА. Госдума приняла закон, который обязывает размещать триколор на спортивных объектах. Также документ предусматривает обязательный подъем или установку государственного флага во время официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных соревнований. Член Комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова отметила, что закон имеет не просто юридическое, но и глубокое символическое значение для всей страны. Закрепление статуса государственного флага на спортивных площадках – стратегический шаг по укреплению суверенитета и единства нации, подчеркнула парламентарий. В России отмечается рост случаев жалоб на недобросовестные практики операторов сотовой связи, сообщает Федеральная антимонопольная служба. По данным службы, обращения затрагивают различные действия телекоммуникационной компании. Речь идет об акциях по начислению абонентам денег или бонусов за входящие вызовы, сокращение максимальной продолжительности телефонных разговоров и времени ожидания ответа абонента, а также о процедуре перехода клиентов к другому оператору с сохранением номера. В Самарскую область прибудет уникальный поезд «Победы», передвижная выставка-музей, посвященная событиям Великой Отечественной войны. В составе поезда 10 тематических вагонов с иммерсивной экспозицией. Об этом сообщает администрация Самары. Выставка разместится на ЖД-вокзалах Тольятти сегодня и завтра с 11.30 до 19.00 и Самары 17 и 18 июня с 10 до 19.00. Посетить ее можно бесплатно, но нужно зарегистрироваться на сайте проекта. Треть опрошенных жительниц России не готовы вступать в отношения с молодым человеком без машины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. По их данным, для большинства женщин автомобиль ассоциируется прежде всего со свободой. 55% считают, что наличие машины сигнализирует о готовности помочь и подвести в нужный момент. Для части женщин наличие машины – это синоним успеха. Каждая пятая воспринимает авто как показатель состоятельности партнера. Мужчины смотрят на женщину за рулем иначе, и романтики в образе автолюбительниц видят меньше.
2: В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 90 копеек, евро 82 рубля 97 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио Мегаполис о погоде. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается. Кратковременный дождь местами, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре 21 градус.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Мегаполис.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро понедельника. На календаре 15 июня. В Самаре 9 часов 8 минут. За окном сейчас плюс 21 градус. На радио Мегаполис начинается невероятный вопрос. Спонсор игры АО «Синема Парк». Кинотеатр «Синема Парк» в Молле Паркхаус на третьем этаже. Разыгрываем два билета в кинотеатр «Синема Парк». И вот невероятный вопрос сегодняшний. Внимание! Прежде чем решиться на серьезный разговор со своим партнером, половина современных супругов вначале сделают это. Повторю, прежде чем решиться на серьезный разговор со своим партнером, половина современных супругов вначале сделают это. Как вы думаете, что именно? 25-07-021, звоните, предлагайте варианты, желаю удачи. 25-07-021. Невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама. Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
2: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, плотное движение на 5 баллов загружено. Сильнее всего на Южном шоссе от поселка Яицкий до Уральской улицы, на Новосадовой от Советской армии до Глазной больницы и на Московском шоссе 22-го парсъезда до Потапова.
3: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: 9.18, Самара, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего и где прозвучал уже невероятный вопрос. Прежде чем решиться на серьезный разговор со своим партнером, половина современных супругов вначале сделают это. А что именно? 25-07-021. Принимаю вариант по этому номеру. Давайте послушаем. Доброе утро, как думаете вы?
1: Доброе утро, может быть, посоветуются с родителями или с психологами?
0: Посоветуются, это вот то, что нужно, тот самый глагол, который у меня написан, но с кем-то другим все-таки, а может быть и не с кем-то. Давайте подумаем, спасибо. Доброе утро, вы что ответите?
2: Доброе утро, я думаю, что современные супруги идут в нейросеть. Например, план разговоров продумывают, какие-то советы.
0: Посоветуются с ИИ, да, это абсолютно правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Речь-то о современных супругах. Вы обратили на это внимание, умница. Как вас зовут?
2: Меня зовут Елена.
0: Елена, очень быстро догадались, думал, что сегодня как-то подольше мы поиграем.
2: Да, сразу пришло.
0: Прежде чем решиться на серьезный разговор со своим партнером, половина современных супругов вначале посоветуется с нейросетью. Елена, блестяще, вы получаете сегодня, благодаря догадливости, 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». Поздравляю.
2: Спасибо большое, Дмитрий. Я, Елена, с Южного города, разгадала невероятный вопрос.
0: Завтра, как обычно, после 9 утра на радио Мегаполис новый невероятный вопрос. Участвуйте и тоже побеждайте. Удачи вам. Сейчас на 103.6 FM Анна Романова с гороскопом.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Астрологический прогноз.
5: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, это неделя выхода из тени. Вы можете получить давно ожидаемые деньги или признание. А вот в дороге или командировках возможны сложности. Тельцы, неделя вернет вам уверенность в принятых решениях. Более того, вы увидите, что нужно делать дальше. Любая цель станет достижимой. Близнецы, время заботы о себе и своем доме. Могут возрасти расходы, но при рачительном разумном подходе денег хватит на все. Раки, возможны перемены в отношениях или неожиданный отъезд кого-то из важных для вас людей. Будьте готовы к большому количеству мелких дел. Львы, время осторожности и скрытого движения. Не выдавайте свои козыри и не разбрасывайтесь деньгами. Все, что должно проясниться, выяснится к выходным. Девы, достижения и впечатляющие результаты будут стоить вам многих сил и времени. Желательно запланировать восстановительные процедуры или отдых. Весы. Неделя дипломатии, если не сказать, выжидания в засаде. Возможны споры и сопротивления, против которых помогут только терпение и гибкость. Скорпионы. Время силы воли и настойчивости. Не стоит полагаться на чутье, доверяйте только фактам. Возможны эмоциональные качели из-за сомнений. Стрельцы. Время заботы о себе, вложение в свое здоровье и моральное самочувствие окупится сполна. А вот о вознаграждении думать рановато. Козероги. Время экономии сил и средств. Возможно, придется пересмотреть планы на ближайшее будущее. Семейные обязательства могут напрягать. Водолеи. Неделя, когда все может пойти не так. Сосредоточьтесь на долгосрочных планах. Ближайшие мелкие дела будут сделаны сами собой. Рыбы. Возможно, придется экономить. Это неделя непопулярных решений и осторожного планирования.
3: Радио Мегаполис.

0: Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис, Самаре 9.25, плюс 23 градуса на улице. На 103.6 FM с нами Катя Григорьева.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Как же птицы ориентируются без навигаторов? Ученые искали скрытые рецепторы и в глазах, и в клюве, но разгадка оказалась в печени. Немецкие физики и орнитологи доказали, что голуби находят дорогу домой благодаря клеткам печени, макрофагам. Они утилизируют старые эритроциты и накапливают железо, приобретая свойства магнита. Все органы птиц изучили с помощью магнитометрии. Именно печень показала самый сильный магнитный отклик. Ученые обнаружили, что макрофаги расположены вплотную к нервным волокнам. Это позволяет передавать информацию о магнитном поле Земли напрямую в мозг. В ходе экспериментов птицы с заблокированными клетками печени теряли ориентацию, а в пасмурную погоду практически полностью. По мнению авторов работы, аналогичный механизм навигации может работать и у других видов животных.

0: Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
5: «Альта Профиль», компания «Домсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
6: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Бинго с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». Группа «Браво». 27 июня. Самара. «Аврора Молл».
4: Дорога в облака.
3: «Дорога в облака». Этот город. «Ветер знает». «Вася» и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
5: Телефон рекламной службы 207-21-27.
6: Радио «Мегафон».

Золотые хиты на радио Мегаполис, Самаре 9.32. Минут 15 назад был найден правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Прежде чем решиться на серьезный

0: Возможно, кратковременный дождь во второй половине дня. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 24.
1: Самара 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Самаре 9.43. Вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро. На календаре понедельник, 15 июня. Сегодня Всемирный день ветра. Кое-что интересное об этом хорошо знакомом нам природном явлении Катя Григорьева будет рассказывать в ближайшие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама. Внимание! Будущие новоселы! Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-590.
2: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
0: Что сейчас на самарских дорогах? Посмотрим. По данным Яндекс.Карты, 4 балла они загружены. Самые большие скопления транспорта на Московском шоссе, ЦСКА «Армии» до «Авроры», на Новосадовой от Гастелло до Глазной больницы, на Антонова-Овсеенко от Карбышева до «Авроры», еще на Уральской улице от ТЗЕС до Южного шоссе.
3: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

0: Золотые хиты Радио Мегаполис. Самаре 9:48. Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 июня – Всемирный день ветра. Цель праздника – привлечь внимание к потенциалу ветроэнергетики. Установки ВЭУ работают почти в 80 странах, а основные лидеры по их использованию – Китай, США, Германия и Испания. Как известно, ветер возникает из-за неравномерного нагрева Земли Солнцем. На экваторе лучи падают почти отвесно и прогревают поверхность сильнее, чем у полюсов. Возникают перепады давления, а воздушный поток всегда направлен от зоны высокого давления к зоне низкого. Интересно, что ветер могут создавать грибы. Они размножаются спорами и в условиях безветрия, например, грибы-вешенки выделяют водяной пар. Он за счет охлаждения воздуха создает небольшие конвекционные потоки, и те разносят грибные споры. Японские камикадзе обязаны названием ветру. В 13 веке монгольский хан Хубулай дважды пытался завоевать Японию с моря, но каждый раз мощные тайфуны уничтожали флот. И японцы называли их камикадзе, то есть божественный ветер. Во Вторую мировую войну название взяли себе японские пилоты.
4: Радио Мегаполис. Музыкальный пульс Самары.

0: Мегаполис.
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио Мегаполис.

0: 9.59, Самарин, радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. Через минуту послушаем музыку, понятную без слов, на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрые окна, скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Сильно, уютно, не дует и точка.
3: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
4: 373-2010.
5: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Целковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Целковском». Поехали! 200-300-200.
6: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 10 часов 2 минуты, за окном сейчас плюс 24 градуса, днем ожидается до 26-28, местами к вечеру кратковременный дождь. Новости на Радио Мегаполис. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп вчера поговорили по телефону, разговор продлился 55 минут, рассказал помощник российского президента Юрий Ушаков, пишет РИА Новости. Российский президент поздравил американского с днем рождения. Вчера Трампу исполнилось 80 лет, как рассказал Ушаков, президента по телефону обсудили двусторонние отношения и международную ситуацию, а также затронули украинский вопрос. Путин заявил, что никакие попытки Киева наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят ситуацию на поле боя. Трамп, в свою очередь, вновь выступил за прекращение боевых действий на Украине и выразил готовность воздействовать на Киев и европейских партнеров США. Госдума окончательно приняла закон, который позволит регионам самостоятельно ограничивать продажу вейпов. Такое право появится у субъектов России с 1 марта следующего года. Регионы смогут запрещать розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкости для них. Эксперимент будет действовать до 1 марта 2032 года. Если регион ведет такой запрет, он должен будет сообщить об этом в Росалкоголь-Табак-контроль. Ведомство разместит перечень таких субъектов на своем сайте. Вопрос с российским проектируемым газопроводом «Силы Сибири-2» заключается не в стоимости, а логистике, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление спецпредставителя президента России по связям с международными организациями Бориса Титова. По его словам, в ближайшее время этот вопрос будет решен. Речь идет о принятии правильного решения о маршруте прохождения трубопровода. Титов указал, что данный рабочий момент будет решен в ближайшее время, но никто не торопится. Конец цитаты. В этом году в 8 школах Самары появятся новые спортивные площадки во дворах. Как сообщили в мэрии, на территориях образовательных учреждений появятся площадки для подготовки к сдаче норм ГТО и универсальные спортивные площадки с полимерным покрытием. Площадки ГТО появятся в школах номер 80, 153, 77 и 87, а универсальные площадки с полимерным покрытием в школах номер 36, 103, 76 и 119. Также будет проведен комплексный капремонт асфальтового покрытия на территории школ номер 36, 167 и 70, на территории лицея «Созвездие» и дошкольного отделения школы номер 35. Британский режиссер Ридли Скотт и американская актриса Гленн Клоуз будут награждены почетными «Оскарами» за вклад в развитие кинематографа, об этом пишет Variety. Отмечается, что Клоуз 8 раз номинировали на награду за лучшую женскую роль, однако ей ни разу не удалось победить. Скотт номинировался 4-жды, в том числе 3-жды в качестве режиссера, но также не получил ни одного «Оскара». Также почетную статуэтку получит первый темнокожий аниматор Диснея Флойд Норман, работавший над такими анимационными проектами, как «Спящая красавица», «101 Далматинец», «Мулан» и другими. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 90 копеек, евро 82 рубля 97 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Мегаполис о погоде. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается, местами кратковременный дождь, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду, температура днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Отличная музыка для рабочего настроения на радио Мегаполис. Самаре 10 часов 13 минут. Прямо сейчас на 103.6 FM автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Honda всегда ассоциировалась с надежностью и спортивным азартом. Основатель марки Сэйтиро Honda говорил, что гонки улучшают породу. Но что происходит с этой породой сегодня? А в стенах токийской штаб-квартиры шекспировская драма. Бывшие боссы Honda устроили настоящий заговор и бунт против действующего гендиректора Тесихиро Мибе. За что же? За зеленые иллюзии. Мибе сделал неудачную ставку на электромобили, пренебрег китайским рынком и принес астрономические убытки – более 3,5 миллиардов долларов только за последний финансовый год. Компании пришлось буквально за несколько месяцев до запуска конвейера отменять целую линейку электрокаров. Впрочем, директор смог усидеть в своем кресле. Но уроки из бунта старейшин извлек. Вся электрическая авантюра сворачивается. Honda возвращается к тому, что умеет делать безупречно. К экономичным и понятным гибридам. В конце концов, традиции и рокот настоящего мотора – это то, за что мы всегда любили Honda Pilot, Honda CR-V, Civic и Accord.
2: Самара. 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 10 часов 21 минута. В вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Желаю вам прекрасного утра. Понедельник на календаре, 15 июня. На улице сейчас плюс 24 градуса. Обещаю днем до 26-28. Местами кратковременный дождь к вечеру. Сейчас на 103.6 FM мы послушаем с вами Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Две трети людей в мире используют искусственный интеллект для психологической поддержки. Это показало международное исследование компаний AXA и Ipsos. В Европе, Азии и Америке чат-боты для многих стали круглосуточными друзьями, а чаще всего к ним обращаются в Китае, Турции и на Филиппинах. Делается это из-за нехватки времени, денег или из-за недоверия к специалистам. Главной причиной ухудшения психического состояния эксперты называют зависимость от технологий. Вне работы люди проводят у экранов более 5 часов в день. Это разрушает сон, снижает концентрацию и усиливает чувство одиночества. Особенно уязвимы молодые люди до 24 лет. Еще один важный вывод исследования – половина пользователей недовольны качеством советов от нейросетей. Эксперты предупреждают, цифровой инструмент может временно поддержать в моменты одиночества, но для решения реальных проблем по-прежнему необходим человек.
1: Реклама.

0: 8-9-7-3-7-3-20-10.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Прогноз погоды на радио Мегаполис. В Самаре сегодня переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура днем 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 24.
1: Самара 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, Самаре 10:47. С нами на 103.6 FM прямо сейчас Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 15 июня 1992-го в египетской деревушке родился футболист по прозвищу «Фараон», быстрый левша, нападающий национальной сборной и английского клуба «Ливерпуль» Мохамед Салах. Или среди фанатов просто «Мо». От столицы Египта Каира до его родной деревни около 130 километров, но в детстве он ездил на тренировки с пересадками на 5 автобусах. Подростком Мохамед играл на месте левого защитника в местном клубе «Эль Мавкалун». Однажды его команда выиграла 4-0, а он заплакал, потому что не забил ни одного мяча. И тренер перевел Салаха в атаку. Уже в 19 лет он играл в премьер-лиге страны, а потом за сборную, и его приметили скауты швейцарского клуба «Базель». Увидели потрясающую технику работы с мячом и взрывную скорость забегов. Став богатым и знаменитым, Салах построил в родной деревне крытое футбольное поле, открыл новую школу и молодежный центр, бедным молодоженам выделяет деньги на свадьбы, а на его собственные гуляла вся родная деревня. У футболиста растет дочь, он скромный, набожный и говорит: «У меня нет татуировок, я не поменяю прическу и не умею танцевать. Все, что мне нужно – играть в футбол».
4: Радио «Мегаполис».

работу, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: встретимся, как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то. Так как и я.
1: Радио Мегаполис. Музыкальный пульс Самары.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов 1 минута, плюс 24 за окном, днем плюс 26-28, к вечеру местами возможен кратковременный дождь. На Радио Мегаполис новости, Зара Ахметов.
1: Здравствуйте. В России наличные деньги возвращают утраченные позиции. Сообщает «Известия», до сих пор они уверенно проигрывали банковским картам и смартфонам. Этой весной каждую третью покупку в России оплатили налом, сообщили в платформе ОФД. По сравнению с прошлым годом показатель увеличился до 30%. Граждане выбирают наличные деньги из-за перебоев с мобильным интернетом, ростом теневого сектора. Дополнительное влияние оказали изменения в налогообложении для предпринимателей, включая повышение НДС и увеличение расходов на прием безналичных платежей. Всероссийская ассоциация рыбопромышленников предлагает изменить порядок госзакупок рыбной продукции, выделив ее в отдельную категорию. Об этом говорится в письме организации «Минсельхоз», пишет «Коммерсант». По данным ассоциации, в прошлом году объем закупок рыбы госучреждениями достиг 7,5 миллиардов рублей, что на четверть больше, чем годом ранее, но это всего около 1,5% розничных продаж. При этом 77% закупок приходится на чистые рыбные лоты, а 23% на рыбу внутри укрупненных контрактов вместе с другими продуктами, куда производители обычно не заходят. Такой формат не позволяет участвовать в торгах непосредственно производителям, а только трейдерам. В мае этого года цены на квартиры в новостройках снизились в большинстве российских городов-миллионников. Об этом свидетельствуют данные поиска Яндекса. Наиболее заметно подешевели однокомнатные квартиры в Ростове-на-Дону на 7%, а также в Москве, Воронеже, Самаре и Перми. Что касается цен, то в среднем по городам-миллионникам однокомнатная квартира в новостройке в мае стоила чуть более 8 миллионов рублей, двухкомнатная – 11,5 миллионов, трехкомнатная – около 15 миллионов рублей. В Самарской области главой Министерства градостроительной политики стала Екатерина Семенова. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. Напомню, что министерство работает с лета 2024 года. С начала прошлого года его возглавлял Андрей Грачев. Он ушел в отставку в середине мая. Екатерина Семенова родилась в Самарской области, окончила Самарский государственный архитектурно-строительный университет, затем переехала в Геленджик и там стала работать в команде Андрея Грачева. Вместе с ним она вернулась в Самарскую область в должности главного архитектора региона, а теперь стала руководителем министерства. В Геленджике открылся винный город, курорт «Белый мыс». Он располагается на набережной города. Его общая площадь составляет 42 тысячи квадратных метров, пишет ТАСС. На территории 10 ресторанов и баров, музея вина Льва Голицына, энотека с крупнейшей коллекцией российского вина и дегустационные залы, школа сомелье, испытательно-лабораторный центр, а также представительство Ассоциации виноградарей и виноделов России. К 2028 году планируют открыть пятизвездочный отель, театр воды, яхт-клуб и собственный круизный терминал. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 90 копеек, евро 82 рубля 97 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис Самаре. Сегодня переменная облачность ожидается. Кратковременный дождь, местами возможен ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура днем 26-28 градусов. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Это Португал Роман на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Приятнейшего вам продолжения понедельника желаю. Сегодня 15 июня. Впереди из музыки на 103.6 FM парочка отличных хитов. Линда, «Северный ветер». Буквально через пару минут на радио Мегаполис.
1: Реклама.

0: 8-800-273-2010.
1: Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
2: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегафон».

0: Реклама.
1: Дом у космопорта 2 сдан.
0: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
1: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
2: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
3: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
4: Альт Профиль. Компания Думсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
5: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
6: Ну, рассказывай, где и как.
5: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
6: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
7: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
8: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио «Мегафон».

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня переменная облачность. Местами к вечеру возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 26-28. Сейчас в Самаре 24 градуса.
1: Самара 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.
2: Вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно. Новая жизнь разбежалась весенним ручьем, новая жизнь

порвала на льхе платье, процарапав тайгу бивнем, воробьиную рвет ратью, зарастаю забытым словом на заваленке с домом дедом, парюсь в бане, чтоб свежим новым для охотника стать следом.

0: Нина на радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, и где через пару минут зазвучат хиты, проверенные временем. Золотая коллекция радио Мегаполис. В этом отрезке Pink с песней Try, еще раньше Cosa Della Vita, Тарас Рамазотти и Тина Тернер. Перед этим послушаем легендарную группу Eurythmics.
1: Реклама. Внимание! Будущие новоселы! Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-90.
2: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Став

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. Группа «Браво». 27 июня. Самара. Аврора Молл. Дорога в облака. Дорога в облака. Этот город. Ветер знает. Вася и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре полдень, за окном сейчас плюс 25 градусов. Новости на радио «Мегаполис», Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Владимир Путин примет участие в саммите «Россия-АСЕАН». Он пройдет в Казани с 17 по 19 июня. В графике президента России значится множество двусторонних встреч, сообщил журналист Павел Зарубин. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Кремль проинформирует о предстоящих мероприятиях 35-го юбилейного саммита «Россия-АСЕАН». В ассоциацию государств Юго-Восточной Азии входят Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа. США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании и продлили режим прекращения огня, об этом объявил Дональд Трамп. Стороны объявили о немедленном и постоянном прекращении боевых действий, включая Ливан. Соглашение подписали в онлайн-формате. Очная церемония пройдет 19 июня в Швейцарии. Вашингтон обязуется разморозить 24 миллиарда долларов из иранских активов, США снимут нефтяные санкции с Тегерана и не будут вводить новые. Также Вашингтон обещает не наращивать силы на Ближнем Востоке и представить вместе с союзниками проект восстановления экономики Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Иран, в свою очередь, подтверждает приверженность договору о нераспространении ядерного оружия, обязуется его не создавать, при этом ракетную программу Ирана исключили из повестки переговоров с США. Самарская область присоединилась к федеральному проекту «Императорский маршрут». Соответствующее соглашение подписали губернатор региона Вячеслав Федорищев и фонд «Елизаветинско-Сергеевское просветительское общество». В маршрут войдут места, связанные с памятью императорской семьи, а также пребывание, посещение, путешествия и паломничество их представителей. Проект не только про туризм, это про сохранение памяти о тех замечательных фундаментальных традициях, которые были при Романовых, а сейчас стали нашей культурой, написал глава региона в мессенджере «Макс». Средний чек россиян за услуги стоматологов с начала года увеличился на 38% и достиг почти 13 тысяч рублей. Соответствующие данные приводит газета.ру со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт». По итогам анализа самых популярных трат на здоровье, стоматология заняла третью строчку рейтинга. На услуги врачей и ортодонтов пришлось 18% всех расходов в этой сфере, что обеспечило категории самую большую динамику роста. Лидером по объему расходов остаются аптеки с долей 43%, где средний чек вырос до 1 048 рублей. Второе место заняли платные медицинские услуги и лаборатории с долей 23% и увеличением среднего чека до 7 103 рублей. В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 90 копеек, евро 82 рубля 97 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 16 июня, во вторник. Переменная облачность ожидается в Самаре, местами кратковременный дождь возможен. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха нынешней ночью до плюс 18, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре 25 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: The Kid LAROI и Джастин Бибер на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам удачного, легкого понедельника. На календаре 15 июня. Насколько коварны птицы-кукушки? Анна Романова расскажет в ближайшие 5 минут на 103.6 FM. А еще раньше послушаем Александра Яковлева. Песню «Знаешь» на радио Мегаполис.
1: Радио Мегаполис. 103.6 FM. Реклама.
2: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
3: Ну, рассказывай, где и как.
2: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
3: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
4: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
6: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
7: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
5: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
8: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
9: Телефон рекламной службы 207-2127.
10: Радио «Мегаполис».

Расступились надо мной. Внизу под серым небом на подоконник прыгнет ветер, погасит спичку и опять, наверное.

Пойду, наверное.

0: звонить. Александр Яковлев на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего. Через пару-тройку минут послушаем свежий суперхит Оливии Дин «So Easy», а сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Все знают о коварстве кукушек. Да, кукушки коварные и проворные, но они также лесная экологическая полиция. Они борются с ядовитыми гусеницами, от которых погибают все остальные птицы. Сегодня кукушки. Обыкновенная кукушка относится к отряду кукушкообразных и к семейству кукушковых. Это очень древняя ветвь птиц, чья эволюция шла обособленно от других похожих птиц. Кукушки – крупные птицы. Длина их тела около 35 сантиметров. А по силуэту и окрасу кукушка напоминает небольшого сокола или ястреба. Это позволяет ей пугать мелких птиц и сгонять их с гнезд, чтобы подложить свое яйцо. Яйцо кукушки начинает развиваться еще внутри тела матери. В результате кукушонок вылупляется на 1-2 дня раньше своих сводных братьев, получая фору для их уничтожения. Кукушки могут подделывать окраску яиц, но для этого нужна специализация. Кто-то имитирует соек, кто-то трясогузок и так далее. Способность имитировать то или иное яйцо передается генетически, строго от матери к дочери. Перед тем, как снести яйцо, самка кукушки берет в клюв яйцо птицы-хозяина для того, чтобы его взвесить. Если яйца уже тяжелые, то есть птенцы уже сильно развиты, кукушка бросает это гнездо. Кукушке требуется всего около 4 секунд, чтобы подменить яйцо. Она не просто откладывает свое, она забирает в клюв одно яйцо хозяев и мгновенно выпускает свое прямо на лету. Рефлекс выбрасывания других яиц у кукушонка активен только первые 3-4 дня жизни. Если за 4 дня он кого-то не выбросил, рефлекс угасает, и птенцы растут вместе. Один кукушонок способен издавать крики с частотой до 40-50 сигналов в минуту. Эта частота в точности имитирует коллективный плач выводка из 4-6 птенцов. Приемные родители просто не могут игнорировать этот триггер. Таким же образом работает красный зев кукушонка. Для мелких воробьиных птиц этот цвет является мощнейшим эволюционным сверхстимулом. Фактически для них это визуальный наркотик, к которому они хотят возвращаться. И что на первом месте? Кукушки вредят другим птицам не только напрямую. Если кукушек в лесу слишком много, птицы-хозяева становятся настолько подозрительными, что начинают сами выбрасывать яйца из гнезд и могут выбросить до 30% своих собственных нормальных яиц.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Мегаполис.

0: На радио Мегаполис о погоде на завтра. Во вторник, 16 июня, переменная облачность ожидается в Самаре. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду. Температура предстоящей ночью до плюс 18, а завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре 26 градусов.
1: Самара, 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: радио «Мегаполис».
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с радио «Мегаполис».

0: Вадим Усланов на радио Мегаполис. Меньше слов, больше музыки. Далее на 103.6 FM тройка песен, проверенных временем из золотой коллекции радио Мегаполис. Мы услышим Лауру Паузини с Not Goodbye, One and One Роберта Майлза и группу Queen.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Добрый!

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: 21 метр экстрима. Взлет на высоту 7-этажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
2: Внимание! Будущие новоселы. Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-51-90. Застройщик ООО «Фирма 312». Проектная декларация размещена на сайте нашпатриком.рф. Разрешено строительство номер 63-22-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52- Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Лаура Паузини в золотой коллекции «Радио Мегаполис». Впереди на 103.6 FM свежие новости и прогноз погоды, а затем пятерка лучших песен о любви. В том числе услышим The Weeknd, Dancing on the Flames. С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM. Через минуту зазвучит музыка, понятная без слов, на «Радио Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
4: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
2: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
5: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточняйте на сайте госокно63.ру.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
1: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Американский лидер высоко оценил роль Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в урегулировании конфликта с Ираном. В интервью «Нью-Йорк Таймс» Трамп отметил, что считает премьер-министра Израиля очень сложным партнером, который должен быть благодарен США за предпринимаемые усилия по Ирану. В переговорах участвовали Катар, Саудовская Аравия и Турция. Вице-президент США Джей Ди Венс считает, что объявленная сделка между Вашингтоном и Тегераном может создать пространство для преобразования на Ближнем Востоке. В Госдуме объяснили необходимость дня тишины при зачислении в вузы. Он избавит абитуриентов от суеты, снизит стресс и исключит хаотичные изменения решений при поступлении, сообщил депутат Дмитрий Свищев. День тишины введен с этого года. Такие даты установлены 3 и 7 августа, когда публикуются приказы о зачислении на приоритетном и основном этапах, передает ТАСС. По его словам, ранее абитуриенты до последнего момента меняли решение о поступлении, и день выхода приказа превращался в день хаоса. Конец цитаты. Минспорт планирует вовлечь 30% людей с инвалидностью в спорт и физкультуру. Планы включены в проект концепции развития адаптивной физкультуры и спорта на период до 30 года и перспективу до 36-го. Как пишут ведомости, по состоянию на 1 января этого года показатель вовлеченности инвалидов в спорт составил 27%. К 30 году должна увеличиться и доля спортивных сооружений, приспособленных к занятиям людей с ограниченными возможностями здоровья. В Самарской области летом сотрудники службы гостехнадзора проводят усиленные проверки аттракционов в парках и торговых центрах. Рейды идут круглый год во всех районах, но в период каникул этой работе уделят повышенное внимание. Об этом сообщает Минсельхозпрод Самарской области. Во время проверок инспекторы смотрят наличие регистрации госзнака с QR-кодом, таблички о техосвидетельствовании, правил, ростомера, аптечки, журналов с отметками о ежедневной проверке. Также оценивают квалификацию оператора и визуально осматривают конструкции. При недочетах выдают предписание об их устранении, говорится в сообщении. Павел Прилучный и Лиза Моряк возглавили рейтинг самых популярных российских актеров и актрис за первое полугодие, выяснил Кион. Помимо Прилучного, в число самых любимых россиянами актеров вошли Данила Козловский, Антон Васильев, Никита Кологривый и Юрий Чурсин. Среди российских актрис в лидерах Лиза Моряк, Нино Ниндзя и Любовь Аксенова, а также Оксана Акиньшина и Софья Синицына. Кроме того, самым популярным отечественным фильмом стала семейная комедия «На деревню дедушки» с Юрием Стояновым. Также в тройке романтическая комедия «Притворись моему» мужем и драматический фильм «Малыш». В завершении выпуска курсы валют: доллар 71 рубль 90 копеек, евро 82 рубля 97 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
2: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 16 июня во вторник в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. До плюс 18 градусов ночью, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 27 градусов.
3: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
4: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: 8-373-2010.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: «Альт Профиль», компания «Думсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Едешь по делам? Думаешь о работе? А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе, 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 20 44.
5: Телефон рекламной службы 207 21 27.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. Во вторник, 16 июня, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 18. Завтра днем в Самаре плюс 25-27 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Ка-чинг.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Дом у Космопорта 2 сдан.
1: А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами.
2: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
3: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ-архитектор».
4: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте.

0: бинго с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Внимание! Будущие новоселы! Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-51-90. Застройщик ООО «Фирма 315». Проектная информация размещена на сайте нашего ведомства.рф. Разрешено строительство 67 и издание финальное 122-2022-2022-2022 года. Предложение распространится на покупку квартиры 38,3 квадратных метров 30 июня 2026 года.
2: Камбала в миндале по идеальной цене. 399,99 за килограмм. Уже без головы. Вам осталось только выбрать, как ее приготовить. Пожарить до золотистой корочки или запечь с лимоном. Остальные заботы мы взяли на себя. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
1: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет. Авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+. Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
3: Инструментальная музыка. На радио «Мегаполис».

0: В Самаре 14 часов. На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 16 июня. Во вторник в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду. До плюс 18 градусов ближайшей ночью, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 27.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: с окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО ВТБ Банк. Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

Нет-нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

Когда я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. Во вторник, 16 июня, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 18. Завтра днем в Самаре плюс 25-27 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированный. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 16 июня во вторник в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. До плюс 18 градусов ночью, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 27 градусов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: «Альт-профиль», компания «Домсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама. Внимание! Будущие новоселы! Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-51-90. Заставщик ООО «Фирма 312» проектная репарация размещена на сайте нашего «Мегадом.рф». Разрешено строительство номер 61 из строительного леса 22-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-52-
1: Думаешь о работе? А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе, 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
0: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». Группа «Браво». 27 июня. Самара. Аврора Молл. Дорога в облака. «Дорога в облака». Этот город. «Ветер знает». «Вася» и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Медведь».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. Во вторник, 16 июня, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 18. Завтра днем в Самаре плюс 25-27 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: trumpet. The trumpet. It's mambo number 5.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Добрый

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ищите изысканный вкус для особого вечера? Во всех супермаркетах «Миндаль». Благородные сыры «Горгонзола», «Рокфор» и «Голдблю» от «Шонфилд». Всего 699,99 за целый килограмм. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений, аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Дяди, тети, очень важно,

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 16 июня. Во вторник в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду. До плюс 18 градусов ближайшей ночью, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-800-273-2010.
1: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. Во вторник, 16 июня, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 18. Завтра днем в Самаре плюс 25-27 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Сильно уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010.
4: Любят взрослые дети. Аттракционы «Три медведя».
5: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
4: Детские и семейные.
5: Водные, надувные и экстремальные.
4: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
6: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 16 июня во вторник в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. До плюс 18 градусов ночью, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 27 градусов.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
0: Внимание! Будущие новоселы! Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-51-90. Застройщик ООО «Фирма 315». Проект «Алибация» размещена на сайте нашего клиента «Точка.РФ». Разрешено строительство номер 69 и издание номер 122. 2022 года. Предложение распространяется на покупку квартиры 38,3 парадных метров 30 июня 2026 года.
1: 18 июня. Самарский театр оперы и балета. Юрий Башмет представляет авторскую версию последней оперы Петра Ильича Чайковского «Иоланта» в исполнении ведущих солистов оперных театров России и симфонического оркестра «Новая Россия». Дирижер – маэстро Юрий Башмет. Билеты на сайте театра. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Летняя программа в аттракцион кафе «Три медведя». Отдыхаем на все 100%.
2: Анимация, квизы и ростовые куклы.
1: Мастер-классы, диджей и пенные вечеринки.
2: Аттракцион кафе «Три медведя» в парке Гагарина, Самара.
1: Праздник для всей семьи.
2: Подробности в нашей группе ВКонтакте.
3: Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе, 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
4: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте новое окно за 2000 всего!
5: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно!
6: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости, плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье! Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
7: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте gosokno63.ru.
8: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
0: Телефон рекламной службы 207-2127. Радио.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. Во вторник, 16 июня, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 18. Завтра днем в Самаре плюс 25-27 градусов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-373-2010.
1: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж.

0: Альт-профиль. Компания Думсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103,6 FM. Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954 90 90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
4: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 16 июня. Во вторник в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду. До плюс 18 градусов ближайшей ночью, завтра днем плюс 25-27. Сейчас в Самаре плюс 27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ Вертикаль.
2: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».
4: В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
1: Едешь по делам, думаешь о работе. А о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: снега с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».

0: Для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Все знают о коварстве кукушек. Да, кукушки коварные и проворные, но они также лесная экологическая полиция. Они борются с ядовитыми гусеницами, от которых погибают все остальные птицы. Сегодня кукушки. Обыкновенная кукушка относится к отряду кукушкообразных и к семейству кукушковых. Это очень древняя ветвь птиц, чья эволюция шла обособленно от других похожих птиц. Кукушки – крупные птицы. Длина их тела около 35 сантиметров. А по силуэту и окрасу кукушка напоминает небольшого сокола или ястреба. Это позволяет ей пугать мелких птиц и сгонять их с гнезд, чтобы подложить свое яйцо. Яйцо кукушки начинает развиваться еще внутри тела матери. В результате кукушонок вылупляется на 1-2 дня раньше своих сводных братьев, получая фору для их уничтожения. Кукушки могут подделывать окраску яиц, но для этого нужна специализация. Кто-то имитирует соек, кто-то трясогузок и так далее. Способность имитировать то или иное яйцо передается генетически, строго от матери к дочери. Перед тем, как снести яйцо, самка кукушки берет в клюв яйцо птицы-хозяина для того, чтобы его взвесить. Если яйца уже тяжелые, то есть птенцы уже сильно развиты, кукушка бросает это гнездо. Кукушке требуется всего около 4 секунд, чтобы подменить яйцо. Она не просто откладывает свое, она забирает в клюв одно яйцо хозяев и мгновенно выпускает свое прямо на лету. Рефлекс выбрасывания других яиц у кукушонка активен только первые 3-4 дня жизни. Если за 4 дня он кого-то не выбросил, рефлекс угасает и птенцы растут вместе. Один кукушонок способен издавать крики с частотой до 40-50 сигналов в минуту. Эта частота в точности имитирует коллективный плач выводка из 4-6 птенцов. Приемные родители просто не могут игнорировать этот триггер. Таким же образом работает красный зев кукушонка. Для мелких воробьиных птиц этот цвет является мощнейшим эволюционным сверхстимулом. Фактически для них это визуальный наркотик, к которому они хотят возвращаться. И что на первом месте? Кукушки вредят другим птицам не только напрямую. Если кукушек в лесу слишком много, птицы-хозяева становятся настолько подозрительными, что начинают сами выбрасывать яйца из гнезд и могут выбросить до 30% своих собственных нормальных яиц.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 27 градусов. Во вторник, 16 июня, ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 18. Завтра днем в Самаре плюс 25-27 градусов.
4: Телефон рекламной службы 207-2127. Радио

0: 8-9-7-3-20-10.
1: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля Roof Life. Группа «Браво». 27 июня. Самара. Аврора Молл.
2: Дорога в облака.
1: Дорога в облака. Этот город. Ветер знает. Вася и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. 16 июня во вторник в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный 5-10 метров в секунду. До плюс 18 градусов ночью, завтра днем плюс 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
0: Внимание! Будущие новоселы! Жилой комплекс «Комфорт» построен. В июне при покупке однокомнатной квартиры вы получаете предчистовую отделку и дизайн-проект в подарок. Выдача ключей уже этим летом. Жилой комплекс «Комфорт». Звоните 990-51-90. Застройщик ООО «Фирма 315». Проверяйте вакцинацию. Смещено на сайте нашпекатом.рф. Разрешено на строительство 60 тысяч. Дофига для 122 2022 85 2022 года. Предложение распространится на покупку квартиры 38,3 парадных метров 30 июня 2026 года.
2: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио.

Be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry. Be happy.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: В добрые окна скорее звоните. Только у нас профиль мелкий, берите. Окна, балконы со скидкой в рассрочку. Сильно уютно, не дует и точка.
2: Добрые окна, подарок, монтаж. Добрые окна, пиши номер наш.
3: 373-2010. Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
6: Дом у «Космопорта 2» сдан.
7: А теперь начинается суперлетняя, суперраспродажа готовых квартир с ключами.
6: Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757.
8: Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
9: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
0: Телефон рекламной службы 207-2127. Радио.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. Во вторник, 16 июня, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 18 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 25-27.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103,6 FM. Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: утро с окном.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Салю пафі, кружен по мурі.
1: Радіо Мегаполіс 103.6 FM. Реклама.
2: Идеальный завтрак начинается с правильных продуктов из супермаркетов «Миндаль». Нежное сливочное масло «Вкуснотеево» 82,5% жирности, всего 199,99 за 180 граммов. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
3: Время стать своим в Royal Gym. Выгода до 75%. И это ваш шанс начать тренировки в новом премиум-клубе Royal Gym и стать членом прогрессивного фитнес-сообщества. Подробнее 954-90-90 и на royalgym.ru. Самара, БЦ «Вертикаль».
4: Ура! Каникулы! Самое время для похода в театр. Для вашего удобства переходим на летнее расписание. Вечерние спектакли по будням на большой и малой сцене. Премьеры сезона и лучшие постановки прошлых лет. Магия театральной куклы, которую стоит ощутить. Билеты в кассе и на сайте.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
1: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра, 16 июня. Во вторник в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду. До плюс 18 градусов ближайшей ночью, завтра днем плюс 25-27.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

бы мне смешно в кино. И чтобы она не скрывала,

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: В России зафиксирован всплеск интереса к автомобилям мощностью от 201 до 250 лошадиных сил. По данным Авитоавто, за первый квартал спрос на них вырос более чем на 70% год к году. В лидерах – Geely Manjaro, Exciter X, Evolute iSpace, Jetour T1 и Cherry Tiggo 9. Эту категорию можно назвать «золотой серединой» транспортного налога. Да, он в полтора раза выше предыдущей ступени, но следующее увеличит его еще в два раза. Впрочем, дело не только в деньгах. Мощный мотор позволяет быстро совершить обгон на трассе, а также обеспечивает стабильную тягу, независимо от рельефа дороги, включенного кондиционера и загрузки багажника. Он работает без надрыва в оптимальном диапазоне, что существенно продлевает его ресурс. Итак, сейчас каждый шестой новый автомобиль покупается с мощностью от 201 до 250 лошадей. Разумеется, когда бюджет позволяет отказаться от компромиссов, выбор в пользу запаса мощности очевиден.
0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
3: Едешь по делам, думаешь о работе, а о себе ты когда думал? Не потом, не когда-нибудь, а сейчас. Если внутри тревожно, если нет сил все это терпеть, разберись с этим. Диагностическая сессия с психологом. 30 минут, и тебе станет легче. Запишись сейчас. Всего 99 рублей. Количество мест ограничено. Новый филиал по адресу Московское шоссе, 230А. Клиника «Чувство жизни». Здесь тебя услышат. Записывайтесь по телефону 8 846 202 2044.
0: Короли российского рок-н-ролла на живой крыше твоего города в рамках фестиваля «Roof Life». Группа «Браво». 27 июня. Самара. Аврора Молл.
4: Дорога в облака.
0: «Дорога в облака». Этот город, «Ветер знает», «Вася» и другие всеми любимые хиты. Подробности на сайте rooflife.ru. 16+.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио «Мегаполис».

0: глаз окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Вараны, змеи и крокодилы, лемуры и морские черепахи, летучие собаки и хамелеоны. С 4 июня по 2 августа в ТРЦ «Паркхаус». Без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполь».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, возможны моменты колебаний и сомнений, но в целом это день принятия довольно важных для вас решений. Тельцы, повремените с конкретным выбором, через несколько дней все станет гораздо более понятным. Близнецы, день гармонии между телом и духом, возможно принятие действительно взвешенных, разумных решений. Раки, избегайте чрезмерных нагрузок, они сделают вас слишком хрупкими физически, а значит уязвимыми даже для мелких проблем. Львы, день, когда окружение может буквально бесить, не планируйте важных дел. Девы, вы получите знаки приближения перемен. Массивные изменения пока невозможны, а вот мелочи будут меняться. Весы, у вас могут появиться новые симпатии, вспыхнуть новые чувства. Будоражащий и очень приятный день. Скорпионы, ведение многих текущих дел упростится. Вы сможете решить массу мелких раздражающих вопросов. Стрельцы, странный день. Могут происходить весьма нетривиальные события, которые изменят ваши отношения к некоторым вещам. Козероги, день новых желаний. Вы можете захотеть сменить имидж, купить что-то новое или даже переехать. Не поддавайтесь первому импульсу. Водолеи, день свободы и небольших импровизаций в текущих делах. Важные официальные дела лучше перенести. Рыбы, день разумных трат и разумных решений. Вы увидите текущую ситуацию под другим углом.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. Во вторник, 16 июня, в Самаре ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду. Температура воздуха предстоящей ночью до плюс 18 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 25-27.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Нужна качественная спецодежда? В магазине «Политекс» спецодежда для всех. Дорожников, строителей, ремонтников и сферы обслуживания. Ждем вас в магазине спецодежды и перчаток «Политекс» на Партизанской, 82А. Подробности у продавцов-консультантов.
2: Камбала в миндале по идеальной цене. 399,99 за килограмм. Уже без головы. Вам осталось только выбрать, как ее приготовить. Пожарить до золотистой корочки или запечь с лимоном. Остальные заботы мы взяли на себя. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте.

0: нас окно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 255-1000. 255-1000.
2: Финансовую услугу предоставляется АО «ВТБ Банк». Акция действует до 30 июня 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Медведь».

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вена, возможно, моменты колебаний и сомнений, но в целом это день принятия довольно важных для вас решений. Тельцы, повремените с конкретным выбором, через несколько дней все станет гораздо более понятным. Близнецы, день гармонии между телом и духом, возможно, принятие действительно взвешенных, разумных решений. Раки, избегайте чрезмерных нагрузок, они сделают вас слишком хрупкими физически, а значит, уязвимыми даже для мелких проблем. Львы, день, когда окружение может буквально бесить, не планируйте важных дел. Девы, вы получите знаки приближения перемен. Массивные изменения пока невозможны, а вот мелочи будут меняться. Весы, у вас могут появиться новые симпатии, вспыхнуть новые чувства. Будоражащий и очень приятный день. Скорпионы, ведение многих текущих дел упростится. Вы сможете решить массу мелких раздражающих вопросов. Стрельцы. Странный день. Могут происходить весьма нетривиальные события, которые изменят ваши отношения к некоторым вещам. Козероги. День новых желаний. Вы можете захотеть сменить имидж, купить что-то новое или даже переехать. Не поддавайтесь первому импульсу. Водолеи. День свободы и небольших импровизаций в текущих делах. Важные официальные дела лучше перенести. Рыбы. День разумных трат и разумных решений. Вы увидите текущую ситуацию под другим углом.
3: Самара. 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: после напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Мегаполис».
1: Расслабляюсь, расслабляюсь. Все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Мегаполис».

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одета.

Отпускай таксиста, никто не пострадает, всем лежать. Четыре пистолета, два кольта, две береты, последний поцелуй, пора бежать.

0: Неважно, когда вы включаете радио. В компании «Радио Мегаполис» хорошо всегда.
1: Сегодня солнце зашло за тучи, сегодня волны.

0: В Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Девочки смеются.
1: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.